Засвятишо са Исхорхе Реев и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю